У старого доктора жил котенок. Он был весь черный-черный, потому что таким родился. Доктор с утра до вечера лечил детей и очень уставал, потому что всегда думал о других больше, чем о себе. По вечерам доктор отдыхал и всегда читал газету. А котенок ему мешал. Потому что больше всего любил игру в кошки-мышки.

Кто это? Огорченно спросил доктор. Это сказка про лунный свет. Что я наделал? Я разбил доктору лампу. Котенку было очень совестно, потому что в темноте доктор не мог читать, даже в очках. Но где достать новые лампочки? Котенок не знал.

0: das nimmst du. Das nimmst du. Rasim ką nors kietesnį, čia aš kažką padirbėjęs, bet nieko.
1: Reiškia.
0: Ой, падает счастье! Падает счастье, улетает счастье, надо держать. А знаете, чем отличается, когда кто-нибудь что-нибудь падает в кухне и что-нибудь падает в кузне? Чем отличается? Ну чем? Ну вот
1: да,
0: подумай.
1: Там, там, там, там.
0: Ну не знаю, надо чем-то...
2: Это мы, я, русский военный корабль. Предлагаю отдать оружие и завтра. Поизвязание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Длинный остров. Я, русский корабль, повторяю. Предлагаю сложить оружие в завтра. Иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня, прием.
3: Вы попытаетесь свет. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть тоже. Я хоть т